forever. It gets hard to remember. It gets hard to remember.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможно, отличие характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ-74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ УВО «ЮРГУ-НИУ».
1: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
2: How do you do?
3: Ой, это дую. Ага, дую.
2: Mr. Ivanov, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
3: Так ведь я это, не владею я.
1: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221, телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
4: Люкс-тайм.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Владислав Макаров, который руководил администрацией Советского района Челябинска последние 8 лет, ушел в отставку по личным обстоятельствам. Об этом на аппаратном совещании в мэрии сообщил глава города Алексей Ложкин. Он поблагодарил Макарова за многолетнюю работу на благо района и отметил, что после ухода он будет заниматься общественной и политической деятельностью, имея уже накопленный опыт. Временно обязанности главы администрации Советского района будет исполнять Евгений Петров. Он родился в Челябинске в 1977 году, окончил юргу по специальности городское строительство и хозяйство и прошел переподготовку в университете РАНХИКС. А в администрации города работает с 2000 года, пройдя путь от специалиста до заместителя главы. Челябинская область улучшила свои позиции в национальном рейтинге по качеству дорог, заняв второе место среди российских субъектов. К концу 2025 года доля дорог, соответствующих нормативным требованиям, в регионе достигла 84%. За год этот показатель вырос на 0,4%. Ранее, в конце 2024 года, область занимала третье место, уступая Москве и Ханты-Мансийскому автономному округу. Лидером рейтинга по-прежнему остается Москва, где все дороги отвечают стандартам на 100%. А третье место занимает Республика Ингушетия с показателем 84,2%. Директор челябинской фирмы «Капиталстрой» Ромик Варданян признан виновным в даче взятки полицейскому. Суд Центрального района Челябинска назначил ему штраф в размере 20 миллионов рублей и 3 года колонии строгого режима. Обвинение было связано с передачей бывшему начальнику ГАИ региона Александру Гайде имущества и услуг на сумму свыше 2 миллионов рублей с 2019 по 2025 годы. Взамен госслужащий давал указание не привлекать к ответственности сотрудников дорожной компании за нарушение правил дорожного движения. В ходе следствия Варданян был задержан в зале суда, а его имущество, земельный участок, дом и автомобиль оставлены под арестом. И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой дождь. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 26 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News. На радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
3: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба «Светлана» Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Доброе утро, дорогие друзья! Встречаем этот вторник вместе. С вами в студии Соня Дегтярева. Желаю вам хорошего, продуктивного дня и отличного настроения. Встречайте этот день в приятной компании Радио 100.
1: Кавервилль. Кавервилль. На Радио 100.

Дорогие друзья, продолжаем встречать этот вторник вместе. Скажу несколько слов о погоде за окнами. Сейчас в Челябинске 18 градусов выше нуля. В течение дня у нас в городе потеплеет до 24 градусов Цельсия. Нас сегодня с вами ждет облачная погода с прояснениями, возможны небольшие осадки. Поэтому одевайтесь по погоде, берите с собой зонт и хорошее настроение. До встречи в эфире!

0: Реклама на Радио 100.
1: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: мир на вкус. На радио 100.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Эклер в переводе с французского означает «молния» или «вспышка». Столь необычное название пирожное с нежным заварным кремом внутри, покрытое глазурью или шоколадом, получило потому, что готовится быстро при малом количестве ингредиентов. Изобретателем десерта был французский повар Мари-Антуан Карем, который заслужил звание «повар королей» и «король поваров». Кондитеры шутят, что если удалось с первого раза приготовить настоящие воздушные эклеры, можно считать, что первая академическая ступень по кулинарии пройдено. Существуют и разновидности этого десерта, такие как шу и профитроли. В шу крем тоже располагается внутри, но верхушка срезана и уложена на крем. А профитроли – это маленькие булочки, всего 2-3 сантиметра в диаметре, внутри которых помещают сладкую начинку или крем. В наше время изготовление пирожного практически полностью автоматизировано, и эклеры всегда можно приобрести в магазине. Они отлично подходят и для праздничного ужина, и для вечернего чая, когда хочешь побаловать себя чем-то сладким.
0: Мир на вкус. На радио 100.

0: Сити Ньюс на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Южноуральские госслужащие присоединились к проекту «Доброслужащий» в рамках гуманитарного добровольческого корпуса. В числе первых Людмила Рерих, председатель Государственного комитета по делам ЗАГС Челябинской области, которая выразила готовность помочь бойцам в прифронтовой зоне. Коллеги поддержали ее инициативу, и команда отправилась в госпитальные миссии ХМАО. Вернувшись, участники отметили важность оказанной помощи для раненых и подчеркнули, что это не последняя миссия. Медики высоко оценивают вклад добровольцев в уход за ранеными. В Челябинской области продолжается ежегодная диспансеризация жителей в возрасте 65 лет и старше, которая помогает выявить болезни и снизить риск хронических заболеваний. Особое внимание уделяется сердечно-сосудистым, онкологическим, диабету и возрастным изменениям. Выездные бригады работают в домах престарелых и сельских районах. В магнитогорских СНТ и социальных центрах обследовали более 400 человек. Процедура бесплатна по полису ОМС в рамках национального проекта. Челябинское кафе «Чика» завершает свою деятельность 6 сентября, проработав более 3 лет. За это время оно стало любимым местом для фанатов кей-поп и азиатской культуры. Но с недавних пор популярность снизилась. Управляющий Алексей Ловский выразил благодарность гостям и команде за все и пригласил посетить кафе до окончания работы. И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой дождь. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 26 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: Сити Ньюс на Радио 100.

0: Радио 100. Красивое начало дня.
1: I'm so tired.

0: Реклама на Радио 100.
1: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
2: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
3: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте все лето в понедельник и четверг в 15:45, а также в субботу в 10:45 и 14:45. Не листайте, слушайте. Лето, дети, книги.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: 8:16 в Челябинске. Дорогие друзья, продолжаем встречать этот вторник вместе. С вами у микрофона по-прежнему я, Соня Дегтярева. Прямо сейчас в эфире Радио 100 мы с вами услышим кавер на легендарную композицию группы U2 «With or Without You». Эта песня, на первый взгляд, рассказывает о мучительных противоречиях в отношениях, когда герой лирически не может не остаться, не уйти. Но существует и другая трактовка, которая повествует о том, что эта композиция отражает внутренний конфликт Бона между ролью семьянина и кочевой жизнью рок-музыканта. Он сам признавался, что был как минимум двумя людьми — ответственным, заботливым человеком и бродягой, который хочет убежать от ответственности. «Я думал, что эти противоречия уничтожат меня, но на самом деле это и есть я. Эта напряженность, как оказалось, и делает меня художником», — говорил певец. И существует еще очень красивый атмосферный клип на эту композицию. Так что, если вы его вдруг не видели, обязательно посмотрите, получите огромное эстетическое удовольствие. А пока давайте послушаем кавер на трек «With or Without You».
1: Кавервилль. Кавервилль. На Радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Ариана Гранде откажется от публичности из-за давления общественности, и Мет-гала 2027 будет посвящен Джону Гальяно. Ариана Гранде возьмет длительный перерыв после завершения своего тура «Eternal Sunshine Tour». Она с нетерпением ждет завершения тура и хочет закончить его на высокой ноте, оставаясь здоровой и счастливой, а затем взять заслуженный перерыв от публичной деятельности и выступлений, которые привели к постоянному вниманию со стороны общественности, заявили представители певицы. Гранде также отказалась от участия в новой постановке известного мюзикла «Воскресенье в парке с Джорджем» в Вест-Энде. Гранде должна была сыграть в спектакле вместе с актером Джонатаном Бейли. Еще во время промо-кампании фильма «Зла» в 2024 году пользователи социальных сетей начали активно обсуждать фигуру и вес Арианы Гранде. Зрители отметили, что она и ее коллега по фильму, актриса Синтия Рива, сильно похудели во время съемок. Новая волна обсуждений фигуры Гранде захлестнула социальные сети после начала тура «Eternal Sunshine». Фанаты певицы выражают беспокойство из-за ее экстремальной худобы. Тур «Eternal Sunshine Tour» завершится 1 сентября. В конце осени в прокат должен выйти фильм «Знакомство с факерами. Новая глава», в котором Гранде исполнила одну из главных ролей.
0: Exclusive News.
1: Мет-гала 2027 будет посвящен британскому модельеру Джону Гальяно, известному своими эпатажными и театральными показами. Гальяно возглавлял модные дома Givenchy, Christian Dior и работал креативным директором Maison Margiela. Как сообщает Deadline, 31 июля Metropolitan Museum объявил, что весенняя выставка получит название «Джон Гальяно. Горизонты». Таким образом, Гальяно станет третьим ныне живущим дизайнером, удостоившимся персональной выставки в Metropolitan Museum. Ранее это были Ив Сен-Лоран в 1983 году и Рэй Кавакуба из Ком де Гарсон. Выставка откроется весной 2027 года и станет первой крупной музейной ретроспективой, посвященной карьере Гальяно, которая охватывает 4 десятилетия. На выставке представят одежду, аксессуары, эскизы, книги и архивные материалы, прослеживающие творческую эволюцию Гальяно от его дипломной коллекции 1984 года до работы в Givenchy, Christian Dior и Maison Margiela.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Дорогие друзья, продолжаем встречать этот вторник с Puffem Daddy, I'll Be Missing You. Только что мы услышали очень лиричную композицию. Фактически это реквием, но он получился настолько светлый и прекрасный, что I'll Be Missing You стала одним из самых успешных синглов в истории. Эта композиция дебютировала на первой строчке Billboard Hot 100 и провела на вершине 11 недель подряд, что стало рекордом для хип-хопа на тот момент, поэтому я предлагаю взять из этой композиции все самое светлое, самое прекрасное и перенести эти чувства в наш сегодняшний вторник. Впереди у нас целый день, поэтому давайте улыбнемся и послушаем музыку высшей пробы.
1: Summertime на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: 12 августа, в День воздушно-космических сил России, телеканал ОТВ совместно с Народным фронтом запускают сбор средств в проекте «Все для Победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ.
2: Для детей старше 16 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

приятной компании, теплых разговоров и вкусного кофе. Пусть эта пасмурная погода подарит вам немножко уюта и тепла вашему сердцу. А раскрасить день яркими красками вам поможет хорошая музыка, поэтому оставайтесь с нами на одной волне.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ-ВО ЮРГУ-НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Так ведь я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий.

0: французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221, телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
1: Люкс Тайм.

0: Мед-Ньюс на Радио 100.
1: Это мировые новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Спонсор выпуска – медицинский центр Кема. Пользователи по всему миру столкнулись с трудностями при доступе к сайтам российских банков. Накануне многие крупные финансовые организации, включая ВТБ, Сбербанк, Альфа-банк, Россельхозбанк и другие, перестали открываться в зарубежных интернет-браузерах, таких как Chrome и Safari. Как сообщает РБК, причина связана с переходом российских банков на отечественные сертификаты безопасности после того, как иностранные сертификаты были отозваны. Это вынужденная мера для обеспечения работы онлайн-сервисов. При этом сайты продолжают функционировать в российском Яндекс.Браузере, где уже встроена поддержка национальных сертификатов. Примечательно, что сайт Т-банк, по данным издания, оставался доступен и через зарубежные браузеры. Жалобы на недоступность поступали из Москвы, Санкт-Петербурга и ряда других регионов. Ранее Минцифра предупреждала о возможных проблемах и рекомендовала пользователям установить российские сертификаты безопасности или использовать браузеры с их встроенной поддержкой. США ввели новые санкции против подразделений Министерства обороны России. Под ограничения попали главное ракетно-артиллерийское управление, сухопутные войска, а также один из центров материально-технического обеспечения. Помимо военных структур, в список включены компании Gideon Alpha, International Invest Company и несколько физических лиц. Госдепартамент США объяснил это нарушением американского законодательства о нераспространении оружия массового уничтожения, связанным с Ираном, Корейской Народной Республикой и Сирией. Санкции, вступившие в силу 24 июля, запрещают федеральным ведомствам США приобретать какие-либо товары или услуги у перечисленных организаций и лиц. По сообщению Роспотребнадзора, в стране наблюдается сезонный рост заболеваемости энтеровирусами. В ведомстве уточнили, что в основном инфекция протекает в легкой форме. Специалисты пояснили, что вирусы коксаки, относящиеся к группе энтеровирусов, широко распространены. Основными путями передачи остаются водный и контактно-бытовой. Чтобы минимализировать риск заражения, Роспотребнадзор рекомендует строго соблюдать правила личной и общественной гигиены. Особое внимание сейчас уделяется курортным регионам и центрам туризма. Напомню, до 7 августа работает Всероссийская горячая линия Роспотребнадзора, где можно получить консультации по вопросам профилактики энтеровирусной инфекции. Российские прыгуны в воду Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер завоевали серебряную медаль чемпионата Европы. Они стали вторыми в синхронных прыжках с трехметрового трамплина, набрав по сумме 6 попыток 408 баллов. Золото в этой дисциплине взяли немецкие спортсмены, а бронза досталась итальянцам. Эта награда стала уже 8-й для российских спортсменов на текущем чемпионате Европы. Ранее в их копилке было 1 золото, 3 серебра и 3 бронзы. Напомню, российские атлеты выступают на континентальном первенстве впервые с 2021 года и участвуют в турнире в нейтральном статусе. Чемпионат Европы в Париже продлится до 16 августа.
0: Реклама спонсора.
2: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
3: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
0: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой дождь. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 26 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Друзья, спасибо за то, что вы проводите этот вторник в компании «Радио 100». Мы, в свою очередь, сделаем все для того, чтобы ваш музыкальный фон сегодня был комфортным. Скажу несколько слов о погоде за окнами. Сейчас в Челябинске 18 градусов выше нуля. В течение дня столбики термометров поднимутся до 24 градусов Цельсия. Сегодня нас ожидает пасмурный день, а мы с вами продолжаем наслаждаться хорошей музыкой в любую погоду. И прямо сейчас у нас в эфире Сальваторе Адамо «Тумбаленеже».
1: Мировой бестселлер на «Радио 100».

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске место съемок «Одиссеи» в Сицилии может принести региону более 500 миллионов долларов. И 12 августа россияне смогут увидеть полное солнечное затмение. Фильм Кристофера Нолана «Одиссея» влияет не только на кассовые сборы, но и на туризм. После выхода картины сицилийский остров Фавиньяна, где снимали сцены Итаки, переживает всплеск интереса путешественников. Власти ожидают, что в долгосрочной перспективе место притяжения принесет региону более 500 миллионов долларов. Об этом сообщило издание Variety. Во время съемок Фавиньяна сыграла Итаку, родину Одиссея, Пенелопы и Телемаха. Для дворца героя команда Нолана выбрала замок Санта-Катерина. Катерина 15 века, расположенный на вершине одноименной горы. Здесь же построили декорации фермы свинопаса Ивмея, а часть сцен сняли на пляжах острова и соседнем островке Приветта. После выхода первого трейлера в мае Фавиньяну начали активно продвигать как место съемок фильма. В том числе остров появился в объявлениях сервиса подбора жилья Airbnb, где путешественникам предлагают остановиться рядом с локациями, где снимали фильм.
0: Exclusive News.
1: 12 августа пройдет полное солнечное затмение, которое затронет в том числе и территорию России. Об этом рассказал научный сотрудник физико-астрономического отдела ГМИК имени Циолковского Александр Алексеев. По его словам, астрономическое явление начнется около 20 часов на полуострове Таймыр, где Луна полностью закроет Солнце. После этого тень спутника Земли пройдет через Северный полюс, Гренландию, Исландию и достигнет Испании, где также наступит полная фаза затмения. В России получится наблюдать только частное затмение. Наибольшая фаза будет достигнута в Мурманске, Петрозаводске, Пскове, Петербурге и других северных городах. Алексеев отметил, что лучше всего затмение будет видно в 20:46 по московскому времени. 12 августа россиян также ждет парад планет. Перед рассветом на небе выстроятся Юпитер, Меркурий, Марс, Уран, Сатурн и Нептун. Яркие планеты Юпитер, Марс, Меркурий и Сатурн будут видны невооруженным глазом.
0: Exclusive News на Радио 100.

Teddy Swims Need You More в эфире Радио 100. Дорогие друзья, продолжаем наслаждаться музыкой высшей пробы. Я, Соня Дегтярева, желаю вам хорошего настроения и отличного вторника. Оставайтесь с нами на одной волне.

Aerosmith Amazing только что прозвучал на волнах Радио 100. Дорогие друзья, давайте помнить, что все мы прекрасны, поэтому давайте улыбнемся, заварим кружку горячего ароматного чая и насладимся музыкой высшей пробы. Я, Соня Дегтярева, желаю вам хорошего дня, отличного настроения и легкого вторника. Оставайтесь с нами.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В части поселка Шершни отключат электричество для проведения плановых ремонта и обслуживания оборудования сегодня, 4 августа. Как сообщили в пресс-службе администрации Челябинска, электроснабжение не будет с 8 часов утра до 9 часов вечера. Света не будет в домах, расположенных по улицам Северной, Заводской и Советской. Полный список домов размещен на сайте компании Россети «Урал» в разделе «Клиентам». Челябинский водитель автобуса, сбивший пешехода на разрешающий сигнал светофора, скоро предстанет перед судом. Инцидент произошел 1 февраля на пересечении улиц Энергетиков и Машиностроителей. 45-летний пешеход получил перелом черепа и ушиб головного мозга. В отношении 64-летнего водителя возбуждено уголовное дело. Пострадавший также требует компенсацию в размере 7 миллионов рублей. Судебное разбирательство начнется в ближайшее время. В Челябинске завершился первый день боксерского турнира в рамках спартакиады народов России среди сильнейших спортсменов страны. Местные боксеры показали смешанные результаты. Двое выбыли из борьбы за медали, но двое успешно прошли в следующий раунд. Успешно выступили Анастасия Кононова, уверенно победившая соперницу из Санкт-Петербурга в весовой категории до 57 килограммов, и Александр Красногор, одержавший верх над дагестанцем в непростом поединке категории до 63,5 килограмм. Оба челябинских боксера продолжат борьбу за медали. Сегодня, 4 августа, спартакиада продолжит свою работу. Состоится еще 18 поединков в женских и мужских весовых категориях. И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой дождь. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 26 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Мать – защита, папа – опыт, мама – песня, папа – грохот. Мама – суп, а папа – пицца. Мама едет, папа мчится. Мать – порядок, папа – цирк. Мама – дом, а папа – мир. Мама – планы, папа – случай. Мама любит, папа учит. Мама – веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Радио 100. 100 FM.
1: You've seen every sky, I don't show my skin.

0: Джон Ньюман «Stand by me» только что прозвучало в эфире «Радио 100». Дорогие друзья, спасибо за то, что вы остаетесь с нами и выбираете нас каждый день. Мы с командой «Радио 100» вам за это очень благодарны. И как проявление нашей любви, самой лучшей композиции в нашем эфире. Прямо сейчас кавер на песню «Yesterday» от ливерпульской четверки в исполнении Лизы Она. Оставайтесь с нами на одной волне.
1: Кавервилль. Кавервилль. На «Радио 100».

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Ариана Гранде откажется от публичности из-за давления общественности, и Мет-гала 2027 будет посвящен Джону Гальяно. Ариана Гранде возьмет длительный перерыв после завершения своего тура «Eternal Sunshine Tour». Она с нетерпением ждет завершения тура и хочет закончить его на высокой ноте, оставаясь здоровой и счастливой, а затем взять заслуженный перерыв от публичной деятельности и выступлений, которые привели к постоянному вниманию со стороны общественности, заявили представители певицы. Гранде также отказалась от участия в новой постановке известного мюзикла «Воскресенье в парке с Джорджем» в Вест-Энде. Гранде должна была сыграть в спектакле вместе с актером Джонатаном Бейли. Еще во время промо-кампании фильма «Злая» в 2024 году пользователи социальных сетей начали активно обсуждать фигуру и вес Арианы Гранде. Зрители отметили, что она и ее коллега по фильму, актриса Синтия Рива, сильно похудели во время съемок. Новая волна обсуждений фигуры Гранде захлестнула социальные сети после начала тура «Eternal Sunshine». Фанаты певицы выражают беспокойство из-за ее экстремальной худобы. Тур «Eternal Sunshine Tour» завершится 1 сентября. В конце осени в прокат должен выйти фильм «Знакомство с факерами. Новая глава», в котором Гранде исполнила одну из главных ролей.
0: Exclusive News.
1: Мет-гала 2027 будет посвящен британскому модельеру Джону Гальяно, известному своими эпатажными и театральными показами. Гальяно возглавлял модные дома Givenchy, Christian Dior и работал креативным директором Maison Margiela. Как сообщает Deadline, 31 июля Метрополитен Музей объявил, что весенняя выставка получит название «Джон Гальяно. Горизонты». Таким образом, Гальяно станет третьим ныне живущим дизайнером, удостоившимся персональной выставки в Метрополитен Музее. Ранее это были Ив Сен-Лоран в 1983 году и Рэй Кавакуба из Ком де Гарсон. Выставка откроется весной 2027 года и станет первой крупной музейной ретроспективой, посвященной карьере Гальяно, которая охватывает 4 десятилетия. На выставке представят одежду, аксессуары, эскизы, книги и архивные материалы, прослеживающие творческую эволюцию Гальяно от его дипломной коллекции 1984 года до работы в Givenchy, Christian Dior и Maison Margiela.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: 10:35 в Челябинске. Дорогие друзья, погода за окнами улучшается. Надеюсь, что и ваше настроение поднимается вместе с появлением солнца на нашем небосводе. А я, Соня Дегтярева, желаю вам отличного настроения, солнечного дня и, конечно же, проводить день в приятной компании с Радио 100. Прямо сейчас наша летняя рубрика «Summertime», а в ней Майкл Франкс. Так что давайте почувствуем лето всем своим сердцем.
1: Summertime на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 9653. Присоединяйся к своим. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Sandwich Time на радио 100.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Всем привет! С вами программа о переводе песен Language Time с Марией Полевщиковой. Сегодня я расскажу вам о композиции французского дуэта Mojo «Lady». Lady, hear me tonight, cause my feeling is just so right. Леди, выслушайте меня сегодня вечером, так как мои чувства так искренни. As we dance by the moonlight, can't you see you're my daylight? Когда мы танцуем в лунном свете, разве вы не видите, что вы восхитительны? Моджи – электронный дуэт из Франции, который прославился за счет своего хита «Lady». Ян Дестаньоль и Ромен Триншар одним треком взорвали мировые чарты, и, казалось бы, вот оно – долгая успешная карьера. Но, к сожалению, их тандем просуществовал всего 4 года – с 1998 по 2002. Выпущенная в 2000 году песня «Lady» стала, пожалуй, единственным значимым творением этих талантливых парней. Lady, I just feel like I won't get you out of my mind. Леди, у меня такое чувство, что мне не выкинуть вас из головы. Lady построена вокруг сэмпла, вырезанного из музыкального фрагмента, взятого из песни Chic Soup for One. Chic – это легендарная группа, работающая в стиле фанк, соул и диско. Между прочим, одним из ее лидеров был Найл Роджерс. Он и по сей день активно участвует в создании мировых хитов. Именно его гитару слышно в композиции Mojo.

0: I feel loved for the first time, and I know that it's true. I can tell by the look in your eyes. Я впервые чувствую себя любимым, и я знаю, что это так. Я говорю это, посмотрев в ваши глаза. Трек дебютировал под номером 1 в Великобритании, где он оставался в течение 2 недель, чтобы стать 16-м самым продаваемым синглом 2000 года. Песня также была в топ-10 хитов в 13 странах. В Соединенных Штатах трек дебютировал как номер 1 в чарте Hot Dance Club Songs. В России песня также была и до сих пор остается популярной. С вами была Мария Полевщикова. До новых встреч!
1: Language Time на Радио 100.

Lemar и The Sunny Justice только что прозвучало на Радио 100. Дорогие друзья, мы верим в то, что справедливость существует, ведь у нас есть такие замечательные слушатели, которые разделяют этот день вместе с нами. Прямо

0: сейчас, в конце часа, мы услышим Фрэнка Синатру «Witchcraft». Следующий час начнем с новостей от Елены Трубниковой. Оставайтесь с нами на одной волне.
1: «Люкс-тайм» на радио 100.
2: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУВО «ЮРГУ-НИУ».
3: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
4: How do you do?
5: Ой, это дую. Ага, дую.
4: Mr. Ivanov, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
5: Так ведь я это, не владею я.
3: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
1: «Люкс-тайм»

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Казахстан высоко оценивает культурное сотрудничество с Россией, считая его одним из наиболее успешных направлений. Об этом заявил первый вице-министр культуры и информации Казахстана Канат Искаков на проходящем 3-м российско-казахстанском медиафоруме. Взаимодействие будет продолжено через проведение Дней культуры и Дней регионов, а также совместные гастроли и проекты деятелей искусства. Искаков подчеркнул, что это ключевой элемент сближения народов, и до конца года ожидаются взаимные театральные туры. Нынешний медиафорум посвящен 35-летию независимости Казахстана. В руководстве Telegram заявили о восстановлении приложения в App Store. Вскоре оно снова должно стать доступно для всех пользователей. Уведомление коммуникационной платформы опубликовало агентство Reuters. Ранее Telegram пропал из магазина приложений, страница с ним была недоступна для жителей ряда стран, включая Россию и США. Причины временного удаления пока не называются. В Горном Алтае построят город-спутник на 16 тысяч жителей. Он появится напротив аэропорта Горно-Алтайска в рамках масштабного развития всесезонного курорта Манжерок, за которое отвечает Сбербанк. Как заявил глава Сбербанка Герман Греф, новый город необходим для обеспечения жильем сотрудников курорта, где планируется создать около 15 тысяч рабочих мест. В планах по развитию Манжерока также строительство отелей с горнолыжными трассами на крыше, новый конгресс-центр, увеличение гостиничного фонда до 3500 мест и расширение горнолыжных трасс до 150 километров. Российские гостиницы будут обязаны внедрить систему заселения через мессенджер Макс. Согласно постановлению правительства, с 1 сентября 2026 года это коснется отелей, в которых более 50 номеров. Премьер-министр Михаил Мишустин обсуждает развитие туризма. На этих совещаниях была озвучена данная инициатива. Для небольших отелей новое правило начнет действовать с 1 сентября 2028 года. Отмечу, что Макс уже успешно работает в 164 гостиницах по всей стране. И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой дождь. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 26 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: 12 августа. В День воздушно-космических сил России телеканал ОТВ совместно с Народным фронтом запускают сбор средств в проекте «Все для Победы». Следите за эфиром телеканала. Переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ.
2: Для детей старше 16 лет.
3: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
4: 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: 11:21 в Челябинске, дорогие друзья. Прямо сейчас мы с вами услышим композицию Би-Джей Томаса «Raindrops Keep Falling on My Head». Сегодня у нас дождя не ожидается, но у нас прекрасная погода, настраивающая на романтический лад, поэтому эта композиция как нельзя кстати впишется в этот чудесный вторник. Давайте же ее послушаем.
1: Мировой бестселлер на радио 100.

0: us.
1: Exclusive News на Радио 100.
2: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске место съемок «Одиссеи» в Сицилии может принести региону более 500 миллионов долларов. И 12 августа россияне смогут увидеть полное солнечное затмение. Фильм Кристофера Нолана «Одиссея» влияет не только на кассовые сборы, но и на туризм. После выхода картины сицилийский остров Фавиньяна, где снимали сцены Итаки, переживает всплеск интереса путешественников. Власти ожидают, что в долгосрочной перспективе место притяжения принесет региону более 500 миллионов долларов. Об этом сообщило издание Variety. Во время съемок Фавиньяна сыграла Итаку, родину Одиссея, Пенелопы и Телемаха. Для дворца героя команда Нолана выбрала замок Санта-Катерина. Катерина 15 века, расположенный на вершине одноименной горы. Здесь же построили декорации фермы свинопаса Ивмея, а часть сцен сняли на пляжах острова и соседнем островке Приветта. После выхода первого трейлера в мае Фавиньяну начали активно продвигать как место съемок фильма. В том числе остров появился в объявлениях сервиса подбора жилья Airbnb, где путешественникам предлагают остановиться рядом с локациями, где снимали фильм.
1: Exclusive News.
2: 12 августа пройдет полное солнечное затмение, которое затронет в том числе и территорию России. Об этом рассказал научный сотрудник физико-астрономического отдела ГМИК имени Циолковского Александр Алексеев. По его словам, астрономическое явление начнется около 20 часов на полуострове Таймыр, где Луна полностью закроет Солнце. После этого тень спутника Земли пройдет через Северный полюс, Гренландию, Исландию и достигнет Испании, где также наступит полная фаза затмения. В России получится наблюдать только частное затмение. Наибольшая фаза будет достигнута в Мурманске, Петрозаводске, Пскове, Петербурге и других северных городах. Алексеев отметил, что лучше всего затмение будет видно в 20:46 по московскому времени. 12 августа россиян также ждет парад планет. Перед рассветом на небе выстроятся Юпитер, Меркурий, Марс, Уран, Сатурн и Нептун. Яркие планеты Юпитер, Марс, Меркурий и Сатурн будут видны невооруженным глазом.
1: Exclusive News на Радио 100.

0: Фаррелл Уильямс, Happy в эфире Радио 100. Дорогие друзья, я надеюсь, что вы себя сегодня почувствовали счастливым человеком. Если еще нет, то обязательно найдите повод для радости. Уверяю вас, вокруг их сотни. Иногда нужно просто оглядеться и понять, что вас радует сегодня. А мы с командой Радио 100 делаем все для того, чтобы ваш день был чуточку комфортнее, чуточку ярче и чуточку приятнее. Прямо сейчас для вас рубрика «Summertime», а в ней Боб Брукмейер. Далее для нас свои композиции исполнят Mystic Diversions, Робби Уильямс, ну и, конечно, впереди будет много другой прекрасной музыки. Оставайтесь с нами на одной волне.
1: «Summertime» на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Дорогие друзья, завершаем очередной музыкальный час, почти полдень в Челябинске. С вами у микрофона Соня Дегтярева. Я желаю вам хорошего настроения, отличного дня. И если у вас есть возможность выйти на улицу, обязательно это сделайте, потому что погода нас сегодня радует. Несмотря на то, что день не такой солнечный, он по-прежнему летний и довольно комфортный. Ну а следующий час мы начнем с новостей от Елены Трубниковой. Оставайтесь с нами на волне 100% комфорта.
1: Люкс Тайм.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Спонсор выпуска – медицинский центр Кема. В Челябинской области подвели итоги регионального этапа премии «Мы вместе». Победили 26 проектов, а лучшими муниципалитетами стали Кыштым, Миасс, Магнитогорск и Снежинск. Губернатор Алексей Тексер похвалил участников за реальные дела. В числе лидеров проекты «Сестренка» Анастасии Минаевой и «Жизнь без обмана» и «Бумеранг добра», а также волонтер года Ольги Фроловой и лучший наставник Алии Хафизовой. Далее эксперты сформируют единый федеральный рейтинг для полуфинала. Финал и голосование пройдут осенью, а награждение в декабре в Москве. Победителей ждут обучение и путешествия, но грантовая поддержка в 2026 году не предусмотрена. 5 челябинских киберспортсменов из Юргу выиграли всероссийский турнир по Dota 2, одержав 12 побед. Сборная, созданная по инициативе Антона Жукова, обошла 82 команды из 9 регионов Российской Федерации, включая сильных соперников из Новосибирска, Оренбурга, Санкт-Петербурга и Челябинска. Президент лиги «Квазар» Павел Ривердата высоко оценил сыгранность друзей, увлечение которых полностью одобряют родители. В рамках сезона 2026-2027 года запланировано еще 9 кубков с призовым фондом более 2 миллионов рублей, где игры будут сочетаться с викторинами, изучением культуры регионов, сдачей ГТО и волонтерством. Челябинский футбольный клуб в выездном матче 4-го тура первой лиги победил «Волгу» города Ульяновск со счетом 2-0. Прервав серию неудач, команда Романа Пилипчука забила 2 гола в первом тайме. Во второй половине игры Челябинск успешно сдержал атаки волжан благодаря вратарю Марку Переверзеву и создавал угрозы в контратаках. Итогом волевой победы стали 3 очка, добытых в непростом гостевом матче.
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
4: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
5: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14 градусов, завтра днем до плюс 25. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.
4: I know you think I'm afraid to take a chance, go to the deep end.
5: Oh shit, baby.
6: Sounded like something.

0: 12 часов 15 минут в Челябинске. Дорогие друзья, прямо сейчас в эфире радио «Стол» мы услышим композицию «Шуга». Это кавер на одноименный хит группы Maroon 5. Этот трек стал настолько популярным, что вот уже более 10 лет остается любим и слушателями, и музыкантами, поэтому на него появляется большое количество каверов. Мы услышим один из них в исполнении Groovy Waters. Давайте же вместе его послушаем.
1: Кавервилль. Кавервилль. На радио 100.

Радіо 100 FM.

0: Ігровий бестселер на Радіо 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Спеціалізований застройщик МФК «Яхем».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Ариана Гранде откажется от публичности из-за давления общественности, и Мет-гала 2027 будет посвящен Джону Гальяно. Ариана Гранде возьмет длительный перерыв после завершения своего тура «Eternal Sunshine Tour». Она с нетерпением ждет завершения тура и хочет закончить его на высокой ноте, оставаясь здоровой и счастливой, а затем взять заслуженный перерыв от публичной деятельности и выступлений, которые привели к постоянному вниманию со стороны общественности, заявили представители певицы. Гранде также отказалась от участия в новой постановке известного мюзикла «Воскресенье в парке с Джорджем» в Вест-Энде. Гранде должна была сыграть в спектакле вместе с актером Джонатаном Бейли. Еще во время промо-кампании фильма «Злая» в 2024 году пользователи социальных сетей начали активно обсуждать фигуру и вес Арианы Гранде. Зрители отметили, что она и ее коллега по фильму, актриса Синтия Рива, сильно похудели во время съемок. Новая волна обсуждений фигуры Гранде захлестнула социальные сети после начала тура «Eternal Sunshine». Фанаты певицы выражают беспокойство из-за ее экстремальной худобы. Тур «Eternal Sunshine Tour» завершится 1 сентября. В конце осени в прокат должен выйти фильм «Знакомство с факерами. Новая глава», в котором Гранде исполнила одну из главных ролей.
0: Exclusive News.
1: Мет-гала 2027 будет посвящен британскому модельеру Джону Гальяно, известному своими эпатажными и театральными показами. Гальяно возглавлял модные дома Givenchy, Christian Dior и работал креативным директором Maison Margiela. Как сообщает Deadline, 31 июля Метрополитен Музей объявил, что весенняя выставка получит название «Джон Гальяно. Горизонты». Таким образом, Гальяно станет третьим ныне живущим дизайнером, удостоившимся персональной выставки в Метрополитен Музее. Ранее это были Ив Сен-Лоран в 1983 году и Рэй Кавакуба из Ком де Гарсон. Выставка откроется весной 2027 года и станет первой крупной музейной ретроспективой, посвященной карьере Гальяно, которая охватывает 4 десятилетия. На выставке представят одежду, аксессуары, эскизы, книги и архивные материалы, прослеживающие творческую эволюцию Гальяно от его дипломной коллекции 1984 года до работы в Givenchy, Christian Dior и Maison Margiela.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Невероятно окрыляющая, вдохновляющая композиция от Лары Фабиан только что прозвучала в эфире Радио Стон. Дорогие друзья, мы продолжаем наш музыкальный вторник прямо сейчас. Вас ждет Жоао Жилберто с композицией «Роза Морено» в рубрике «Summertime». А сразу после Крейг Армстронг, Марк Кнопфлер и много другой музыки высшей пробы. Оставайтесь с нами на одной волне. Хорошего вам дня, отличного настроения и легкого вторника, дорогие друзья.
1: «Summertime» на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Ванесса Паради на волнах Радио 100. Дорогие друзья, завершаем очередной музыкальный час вместе с Немо Darkest Day. А на этом я, Соня Дегтярева, на сегодня с вами прощаюсь. Желаю вам хорошего дня, отличного настроения, прекрасного легкого вторника. Мне сегодня с вами было очень комфортно. Надеюсь, что вам со мной тоже. Мы с вами встретимся в эфире уже завтра. А в следующем часе встречайте Елену Трубникову и Ольгу Дееву. Оставайтесь с нами. У нас много хорошей музыки.
1: Люкс-тайм на радио 100.
2: Спонсор рубрики «Лингвистический центр ЮРГУ» в ГАУВО ЮРГУ-НИУ.
3: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
4: How do you do?
5: Ой, это дую. Ага, дую.
4: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
5: Так ведь я это, не владею я.
3: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
1: Люкс-тайм.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. МВД Грузии сообщило о депортации 55 иностранцев за последние дни. Среди высланных граждане России, а также Азербайджана, Армении, Египта, Индии, Ирака, Пакистана и других государств. Всем им запрещен въезд в Грузию. Эта мера предпринята в рамках активной борьбы с нелегальными мигрантами, которую ведет страна после ужесточения миграционного законодательства. С 1 сентября 2026 года контрольно-измерительные материалы ОГЭ по истории будут составлять строго по новым единым государственным учебникам и обновленной федеральной программе. Глава Министерства просвещения Сергей Кравцов сообщил ТАСС, что задания охватит только последовательно изученный школьный материал. Синхронизация программы и экзамена опирается на единое поурочное планирование, обязательное для всех школ. В дополнение к этому Рособранадзор готовит устную часть экзамена. Ее внедрение в полноценном формате намечено на 2028 год после завершения разработки и проведения испытаний. В Горном Алтае построят город-спутник на 16 тысяч жителей. Он появится напротив аэропорта Горно-Алтайска в рамках масштабного развития всесезонного курорта Манджерок, за которое отвечает Сбербанк. Как заявил глава Сбербанка Герман Греф, новый город необходим для обеспечения жильем сотрудников курорта, где планируется создать около 15 тысяч рабочих мест. В планах по развитию Манджерока также строительство отелей с горнолыжными трассами на крыше, новый конгресс-центр, увеличение гостиничного фонда до 3,5 тысяч мест и расширение горнолыжных трасс до 150 километров. Российские гостиницы будут обязаны внедрить систему заселения через мессенджер Макс. Согласно постановлению правительства, с 1 сентября 2026 года это коснется отелей, в которых более 50 номеров. Премьер-министр Михаил Мишустин обсуждает развитие туризма. На этих совещаниях была озвучена данная инициатива. Для небольших отелей новое правило начнет действовать с 1 сентября 2028 года. Отмечу, что Макс уже успешно работает в 164 гостиницах по всей стране. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14 градусов, завтра днем до плюс 25. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: 12 августа, в День воздушно-космических сил России, телеканал ОТВ совместно с Народным фронтом запускают сбор средств в проекте «Все для Победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ.
2: Для детей старше 16 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Sugar Babes и Sting, Shape of My Heart на радио 100 в Челябинске 13:14. У микрофона я, Оля Деева. Друзья, всех приветствую. Соскучилась по вам. Целые сутки не слышались мы с вами в эфире. Нужно наверстывать это время. Как всегда, буду рада дарить вам хорошую музыку на протяжении всего дня. Надеюсь, вам все понравится, поэтому оставайтесь на волне 100% комфорта, у нас здесь хорошо. Комфортно и, самое главное, музыкально. В мировом бестселлере Гэри Мур прозвучит «Still Got the Blues», а в «Кавервилле» сейчас Мишель Симональ «Over My Shoulder».
1: «Кавервилль» на радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске в Болонье открылась библиотека Умберто Эко. Джафар Джексон снимется с Уиллом Смитом в фильме «Супермакс». В Болонском университете открылась библиотека Умберто Эко, известного по книгам «Имя Розы» и «Маятник Фуко». В ней хранится более 32 тысяч книг из кабинета писателя в Милане. Позже коллекцию пополнят тома из его загородного дома в Монте-Чериньоне. В библиотеке сохранили принципы организации, задуманные самим Эко, междисциплинарные связи и перекрестные отсылки между текстами, которые были частью его рабочего метода. Структура позволяет читателям двигаться по нелинейным маршрутам. Коллекция организована по тематическим залом, от средневековой философии до семиотики, от литературы до лингвистики, от комиксов до алхимии, магии и теории заговора. На полках также находятся более 2000 изданий работ самого Эко и около 600 книг о нем, а также полная коллекция журнала «Линус», сооснователем которого он был. Отдельные стеллажи посвящены любимым авторам Эко – Джойсу, Нервалю и Борхесу. Джафар Джексон, сыгравший своего дядю Майкла Джексона в фильме «Майкл», снимется с Уиллом Смитом в картине «Супермакс». Об этом сообщил Deadline. Какую роль исполнит актер, пока держится в секрете. Источники сообщают, что персонаж Джексона будет ключевым для сюжета ленты. «Супермакс» описывается как остросюжетный триллер о двух агентах ФБР. Одного из агентов сыграет Уилл Смит. Роль второго агента достанется Анне Софии Робб. Режиссером проекта выступит Дэвид Гордон Грин.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Мацлангер, Last Flower на радио Столб в Челябинске, 13 часов 34 минуты. Ну что ж, друзья, какая бы погода ни была, дождь, холод, солнце или летний зной, на протяжении всех летних месяцев в середине каждого часа у нас звучит рубрика «Summer Time» в эфире, чтобы летнее настроение сохранялось у вас в обязательном порядке. И прямо сейчас «Hoverphonic», их композиция с названием «Летнее, которого, наверное, быть не может». Песня называется «Summer Sun». Давайте будем слушать.
1: «Summer Time» на радио «100».

0: Annie Lennox с композицией «Why» звучит на радио «Стон». Почти два часа дня в южноуральской столице. Далее рубрика «Люкс Тайм», а в ней «Роузмур Heaven and Sky». Ну а следующий час начнем с новостей о происходящем в регионе. Подготовила выпуск Елена Трубникова.
1: «Люкс Тайм» на радио «Сто».

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Заместителем министра культуры Челябинской области стала Диана Малышева, возглавившая направление по театру и музыке. В ее полномочия входит курирование 6 областных театров, филармонии, оркестра «Малахит», Магнитогорской хоровой капеллы имени Айдинова, организации дирекции фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинска.

0: области, а также координация программы «Челябинск. Культурная столица 2027 года». До назначения Малышева была директором этой же дирекции фестивальных и культурно-массовых мероприятий. Руководителем организации вместо нее назначена Яна Ушакова, работающая там с 2018 года. За счет социального фонда реабилитацию и санитарно-курортное лечение прошли 411 демобилизованных ветеранов СВО из Челябинской области. В центрах социального фонда бойцам бесплатно предоставляют индивидуальные планы восстановления и выбор дат. Также с 2026 года отделение фонда оплачивает расходы на сопровождающего для ветеранов с первой группой инвалидности и лиц, которым требуется постоянное сопровождение. В Челябинской области разработаны нормы для управления строительными отходами, которые вступят в силу после расширения полномочий субъектов на федеральном уровне. Заместитель губернатора Александр Козлов пояснил, что система талонов позволит контролировать вывоз строительного лома и стимулировать инвесторов открывать пункты переработки по всей области. Сейчас пакет документов прошел региональную экспертизу и готов к принятию. Система мониторинга обеспечит прозрачность движения отходов от места сноса до площадок утилизации. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14 градусов, завтра днем до плюс 25. Елена Трубникова, Радио 100.
1: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 9653. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте все лето в понедельник и четверг в 15:45, а также в субботу в 10:45 и 14:45. Не листайте, слушайте «Лето, дети, книги».
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Робби Уильямс с композицией «Feel» на радио «Стол» в Челябинске, 14:21. Как-то рассказывала я уже про эту песню. Одно время она была очень популярна на свадьбах. Название композиции «Feel» переводится как «чувствовать». В ней Робби Уильямс размышляет об ошибках в своей жизни и мечтает о настоящей любви. «Я всего лишь хочу почувствовать настоящую любовь, почувствовать дом, в котором я живу, потому что во мне слишком много жизни, бегущей по моим венам, которая будет растрачено понапрасну». Ну что ж, друзья, красивая композиция, украшение нашего эфира, но пойдем дальше. Сейчас рубрика «Мировой бестселлер», а в ней Queen, «The Other Champions».
1: Мировой бестселлер на Радио 100. Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на сосновый бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома. Реклама. Застройщик ООО «СЗМФ КАЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
1: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. Universal стала первой студией в этом году, собравшей более 4 миллиардов долларов в прокате. Человек впервые вплавь пересек Балтийское море из Швеции в Польшу. Universal стала первой студией, преодолевшей отметку в 4 миллиарда долларов в мировом прокате с начала 2026 года, сообщает Deadline. Это пятый случай в истории компании и первый с 2023 года. Из общей суммы 1 миллиард 530 миллионов долларов приходится на США, 2 миллиарда 480 миллионов на международный прокат. Рубеж в миллиард покорили два релиза Universal – Super Mario Галактическое кино и Майкл. Последний вышел и в российский прокат и собрал в нем более 2 миллиардов рублей, тем самым он стал самым кассовым зарубежным фильмом в России с 2022 года. Сборы «Одиссеи» Кристофера Нолана стремительно приближаются к миллиарду. За три уикенда фильм собрал 911 миллионов. Во вторые выходные касса фильма снизилась всего на 30%, как отмечали аналитики. Это один из лучших показателей для блокбастера с рейтингом R за последние годы. Польский пловец Бартоломей Кубковский переплыл Балтийское море. Он стал первым человеком в истории, совершившим подобное достижение, сообщает Евроспорт. Спортсмен начал свой заплыв 31 июля, а завершил вечером 2 августа. Всего атлет провел в воде чуть менее 55 часов. За это время он проплыл более 160 километров из шведской деревни Касеберга до польского города Дзивнув. На протяжении всего маршрута Кубковский не мог спать. Его сопровождала лодка с едой и напитками. Однако по правилам спортсмен не мог касаться судна. Припасы подавались на специальной палочке. Переплыть Балтийское море атлету удалось с пятого раза. Прошлые попытки оказались неудачными. В 2025 году спортсмен провел в воде более 52 часов. Однако ему пришлось сойти с дистанции за 11 километров до финиша из-за истощения и погодных условий.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
2: 0+.
3: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Beyoncé Rise Up на волне 100 в Челябинске, 14:43. Ну что, друзья, продолжаем не только слушать музыку, но и знакомить вас с композициями, которые звучат у нас на радиостанции. Этим занимается ведущая рубрики Language Time Маша Пелевщикова. Каждую неделю она выбирает одну из песен на иностранном языке и рассказывает, о чем она. Сегодня Маша познакомит вас с песней Lady от группы Mojo. Узнаете и про саму композицию, и про творческий путь музыкантов. Все это в 14:45. Ну а прямо сейчас Калео, Lonely Cowboy. Even when the sun goes down, he will leave me by myself.

0: Language Time на Радио 100.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Всем привет! С вами программа о переводе песен Language Time с Марией Полевщиковой. Сегодня я расскажу вам о композиции французского дуэта Mojo «Lady». Lady, hear me tonight, cause my feeling is just so right. Леди, выслушайте меня сегодня вечером, так как мои чувства так искренни. As we dance by the moonlight, can't you see you're my daylight? Когда мы танцуем в лунном свете, разве вы не видите, что вы восхитительны? Моджи – электронный дуэт из Франции, который прославился за счет своего хита «Lady». Ян Дестаньоль и Ромен Триншар одним треком взорвали мировые чарты, и, казалось бы, вот оно – долгая успешная карьера. Но, к сожалению, их тандем просуществовал всего 4 года – с 1998 по 2002. Выпущенная в 2000 году песня «Lady» стала, пожалуй, единственным значимым творением этих талантливых парней. Lady, I just feel like I won't get you out of my mind. Леди, у меня такое чувство, что мне не выкинуть вас из головы. Lady построена вокруг сэмпла, вырезанного из музыкального фрагмента, взятого из песни Chic Soup for One. Chic – это легендарная группа, работающая в стиле фанк, соул и диско. Между прочим, одним из ее лидеров был Найл Роджерс. Он и по сей день активно участвует в создании мировых хитов. Именно его гитару слышно в композиции Mojo.

0: I feel loved for the first time, and I know that it's true. I can tell by the look in your eyes. Я впервые чувствую себя любимым, и я знаю, что это так. Я говорю это, посмотрев в ваши глаза. Трек дебютировал под номером 1 в Великобритании, где он оставался в течение 2 недель, чтобы стать 16-м самым продаваемым синглом 2000 года. Песня также была в топ-10 хитов в 13 странах. В Соединенных Штатах трек дебютировал как номер 1 в чарте Hot Dance Club Songs. В России песня также была и до сих пор остается популярной. С вами была Мария Полевщикова. До новых встреч!
1: Language Time на радио 100.

0: Depeche Mode, Dream On на Радио 100. Челябинске почти 3 часа дня. Сейчас рубрика Lux Time, а в ней Джули Лондон. Композиция называется You and the Night and the Music. А сразу после в эфир выйдут новости о том, что происходит сегодня в мире. Вам расскажет Елена Трубникова.
1: Lux Time на Радио 100.
0: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ-УВО ЮРГУ-НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Да ведь я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
1: Lux Time.

0: медицинский центр Кема. Сайт российских банков и предприятий, работающие на национальных сертификатах безопасности, открываются без сбоев через Яндекс.Браузер. Как сообщили ТАСС, в сервисе в их число входят Сбербанк, Тбанк, Совкомбанк, Русский стандарт и несколько других. Некорректная работа сайтов в зарубежных браузерах Chrome и Safari связана с отзывом сертификатов, о чем ранее предупреждали Минцифры, предлагая перейти на отечественные аналоги для безопасного доступа к ресурсам. В министерстве пояснили, что наличие встроенного сертификата в Яндекс.Браузере позволяет его пользователям избегать проблем, вызванных решениями иностранных удостоверяющих центров. В первом квартале 2027 года Wildberries планирует ввести в эксплуатацию 260 тысяч квадратных метров собственных складских площадей в Казахстане. Как сообщил министр торговли страны Арман Шакалиев, компания возводит объект на 160 тысяч квадратных метров в Алмате и на 100 тысяч в Астане. Сейчас Marketplace арендует в республике 46 тысяч квадратных метров. Строительство новых центров, по словам Шакалиева, продолжается уже несколько лет и является частью плана по развитию местного филиала компании. МВД Грузии сообщило о депортации 55 иностранцев за последние дни. Среди высланных граждане России, а также Азербайджана, Армении, Египта, Индии, Ирака, Пакистана и других государств. Всем им запрещен въезд в Грузию. Эта мера предпринята в рамках активной борьбы с нелегальными мигрантами, которую ведет страна после ужесточения миграционного законодательства. С 1 сентября 2026 года контрольно-измерительные материалы ОГЭ по истории будут составлять строго по новым единым государственным учебникам и обновленной федеральной программе. Глава Министерства просвещения Сергей Кравцов сообщил ТАСС, что задания хватит только последовательно изученный школьный материал. Синхронизация программы и экзамена опирается на единое поурочное планирование, обязательное для всех школ. В дополнение к этому Рособрнадзор готовит устную часть экзамена. Ее внедрение в полноценном формате намечено на 2028 год после завершения разработки и проведения испытаний.
1: Реклама спонсора.
2: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
3: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
4: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14 градусов, завтра днем до плюс 25. Елена Трубникова, Радио 100.
5: World News на Радио 100.

0: Amazonics Behind Blue Eyes на радио Стоун. Челябинске 15 часов и 20 минут. Ну что, друзья, все чаще певцы становятся еще и актерами. В социальных сетях появились первые фото со съемок экранизации «Под стеклянным колпаком» Сильвии Плат. Главную роль в фильме исполнила Билли Айлиш. Для нее это дебют в полнометражном кино. Роман «Под стеклянным колпаком» вышел в 1963 году. Это полуавтобиографическая история о 19-летней журналистке в 50-х годах прошлого века, которая стажируется в Нью-Йорке, переживает депрессию и пытается покончить с собой. Помимо Айлиш, в фильме снимется Кэрри Маллиган. Она сыграет маму главной героини. А режиссером и сценаристом картины стала Сара Полли. Вернемся к нашему музыкальному плейлисту. В рубрике «Мировой бестселлер» Хулио Иглесиас в этом часе прозвучит «Crazy». А прямо сейчас услышим Pink, All Out of Fight.
1: We had life in our eyes and the world was on our side. Speeding along with no map, it was all green lights.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске в Болонье открылась библиотека Умберто Эко. Джафар Джексон снимется с Уиллом Смитом в фильме «Супермакс». В Болонском университете открылась библиотека Умберто Эко, известного по книгам «Имя Розы» и «Маятник Фуко». В ней хранится более 32 тысяч книг из кабинета писателя в Милане. Позже коллекцию пополнят тома из его загородного дома в Монте-Чериньоне. В библиотеке сохранили принципы организации, задуманные самим Эко, междисциплинарные связи и перекрестные отсылки между текстами, которые были частью его рабочего метода. Структура позволяет читателям двигаться по нелинейным маршрутам. Коллекция организована по тематическим залом, от средневековой философии до семиотики, от литературы до лингвистики, от комиксов до алхимии, магии и теории заговора. На полках также находятся более 2000 изданий работ самого Эко и около 600 книг о нем, а также полная коллекция журнала «Линус», сооснователем которого он был. Отдельные стеллажи посвящены любимым авторам Эко – Джойсу, Нервалю и Борхесу. Джафар Джексон, сыгравший своего дядю Майкла Джексона в фильме «Майкл», снимется с Уиллом Смитом в картине «Супермакс». Об этом сообщил Дедлайн. Какую роль исполнит актер, пока держится в секрете. Источники сообщают, что персонаж Джексона будет ключевым для сюжета ленты. «Супермакс» описывается как остросюжетный триллер о двух агентах ФБР. Одного из агентов сыграет Уилл Смит. Роль второго агента достанется Анне Софии Робб. Режиссером проекта выступит Дэвид Гордон Грин.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Summertime на радіо 100.
1: Подосігма, як і все, як має.

0: Реклама на Радио 100.
1: 12 августа, в День воздушно-космических сил России, телеканал ОТВ совместно с Народным фронтом запускают сбор средств в проекте «Все для Победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ.
2: Для детей старше 16 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 740372. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Анастасия Unstoppable на радио Stone. Что ж, друзья, неудержимое переводится название этой композиции. Героиня уверена в том, что непобедима и выиграет любую игру. Она уверена в своих силах и сравнивает себя с Porsche без тормозов. В сложные времена слушайте именно такие песни, пусть они вселяют в вас уверенность. А мы продолжаем слушать музыку высшей пробы. И прямо сейчас у нас дуэт в эфире прозвучит. Милен Фармер и Сил.

0: Экстрим, More Than Words на Радио 100. Почти 16 часов в Челябинске. Далее рубрика Lux Time, а в ней Бетти Мидлер у нас прозвучит и ее композиция The Rose. А сразу после эфира выйдут новости о том, что происходит в регионе, узнаете из выпуска Елены Трубниковой.
1: Lux Time на Радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. За счет социального фонда реабилитацию и санитарно-курортное лечение прошли 411 демобилизованных ветеранов СВО из Челябинской области. В центрах социального фонда бойцам бесплатно предоставляют индивидуальные планы восстановления и выбор дат. Также с 2026 года отделение фонда оплачивает расходы на сопровождающего для ветеранов с первой группой инвалидности и лиц, которым требуется постоянное сопровождение. Переехавшая из крупного города по целевому направлению терапевт Виктория Овсова получила служебное жилье в поселке Тимирязевском Чебаркульского округа по региональной программе «Развитие здравоохранения». Кроме того, доктор присоединилась к программе «Земский доктор» и получила единовременную выплату. Главврач Чебаркульской больницы Александр Локтев уточнил, что за 5 лет медикам передали уже 21 квартиру, а всего за этот период по программам «Земский двор», «Земский фельдшер» и за счет муниципальных выплат штат больницы пополнился примерно на 50 сотрудников. Сама Овсова признала, что довольна коллективом, пациентами и готова задержаться в селе дольше обязательного 5-летнего срока. В Париже на чемпионате Европы по водным видам спорта воспитанник Челябинской школы Григорий Иванов, представляющий Сахалинскую область, выиграл серебро в командных прыжках в воду. Российская четверка заработала 385 баллов, уступив победителю сборной Италии и опередив бронзового призера Украину. Кроме того, по сообщению Федерации водных видов спорта России, Иванов вошел в десятку сильнейших на метровом трамплине. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14 градусов, завтра днем до плюс 25. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: kissed me under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Реклама на Радио 100.
2: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
3: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
4: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба «Светлана» Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Адриана Челентана звучит на радио 100 в Челябинске 16.13. Ну что ж, друзья, предлагаю заглянуть в прогноз погоды. Там все хорошо. Ближайшие несколько дней дожди нас больше не побеспокоят, судя по прогнозу синоптиков. В эту среду плюс 23 днем, в четверг до 22 выше 0, в пятницу также плюс 22. Возможно, небольшой дождь, но будем надеяться, что все изменится. А в субботу и вовсе красота до плюс 28. Лето продолжается, наслаждаемся теплом и музыкой высшей пробы. В мировом бестселлере Рэй Чарльз в этом часе у нас будет звучать «Unchain My Heart», а в Кавервилле сейчас «Jazz Lounge in East» «Smoke on the Water».
1: Кавервилль на радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. Universal стала первой студией в этом году, собравшей более 4 миллиардов долларов в прокате. Человек впервые вплавь пересек Балтийское море из Швеции в Польшу. Universal стала первой студией, преодолевшей отметку в 4 миллиарда долларов в мировом прокате с начала 2026 года, сообщает Deadline. Это пятый случай в истории компании и первый с 2023 года. Из общей суммы 1 миллиард 530 миллионов долларов приходится на США, 2 миллиарда 480 миллионов на международный прокат. Рубеж в миллиард покорили два релиза Universal – Super Mario Галактическое кино и Майкл. Последний вышел и в российский прокат и собрал в нем более 2 миллиардов рублей, тем самым он стал самым кассовым зарубежным фильмом в России с 2022 года. Сборы «Одиссеи» Кристофера Нолана стремительно приближаются к миллиарду. За три уикенда фильм собрал 911 миллионов. Во вторые выходные касса фильма снизилась всего на 30%, как отмечали аналитики. Это один из лучших показателей для блокбастера с рейтингом R за последние годы. Польский пловец Бартоломей Кубковский переплыл Балтийское море. Он стал первым человеком в истории, совершившим подобное достижение, сообщает Евроспорт. Спортсмен начал свой заплыв 31 июля, а завершил вечером 2 августа. Всего атлет провел в воде чуть менее 55 часов. За это время он проплыл более 160 километров из шведской деревни Касеберга до польского города Дзивнув. На протяжении всего маршрута Кубковский не мог спать. Его сопровождала лодка с едой и напитками. Однако по правилам спортсмен не мог касаться судна. Припасы подавались на специальной палочке. Переплыть Балтийское море атлету удалось с пятого раза. Прошлые попытки оказались неудачными. В 2025 году спортсмен провел в воде более 52 часов. Однако ему пришлось сойти с дистанции за 11 километров до финиша из-за истощения и погодных условий.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот. Мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится. Мать порядок, папа цирк. Мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай. Мама любит, папа учит. Мама веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Джостоун, Let Me Breathe на Радио 100 в Челябинске, 16 часов 45 минут. Продолжаем наш музыкальный вторник. С вами в эфире я, Оля Деева. Ну что, друзья, напоминаю о том, что на нашей радиостанции звучат исключительно хиты разных лет. Это и песни, которым не один десяток. Всем вам хорошо знакомы, и, возможно, многие вы знаете наизусть и подпеваете исполнителям, которых слышите в эфире. Также стараемся для вас выбирать самые интересные и запоминающиеся новинки, те композиции, которые сейчас занимают вершины хит-парадов от молодых исполнителей. Надеюсь, что вам все нравится. В ближайшее время Робби Уильямс у нас будет с песней «Angels», ну а прямо сейчас дуэт Келвин Харрис и Реган Бонмен «Lovers in a Past Life».

0: Гвен Стефани с композицией «Cool» звучит на Радио 100. Почти 5 вечера в южноуральской столице. Далее рубрика «Lux Time», а в ней Джоджо Эффект «You are the love».
1: «Lux Time» на Радио 100.
0: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ-УВО «ЮРГУ-НИУ».
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Так ведь я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
1: Люкс Тайм.

0: Мед-Ньюс на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Каплан Панеш предложил внести в Трудовой кодекс изменения, дающие матерям детей до 7 лет право работать дистанционно не менее 2 дней в неделю, если это позволяет должностные обязанности. Согласно инициативе, переход на гибридный формат возможен по письменному заявлению, которое работодатель обязан рассмотреть за 3 рабочих дня, а отказ письменно обосновать объективными производственными причинами. Мера не должна влиять на размер зарплаты, круг обязанностей или условия труда. По мнению автора, это поможет женщинам сохранять квалификацию и доход, совмещая карьеру с воспитанием детей, а компаниям снизить расходы на поиск и замену персонала. Сеть АЗС «Газпромнефть» полностью отменила лимиты на отпуск топлива в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Омской, Ярославской и других областях, сообщили ТАСС в пресс-службе «Газпромнефти». Покупатели могут приобрести горючее в любом объеме в бак или канистру. Для них доступна система оплаты после заправки. Актуальная информация о наличии топлива представлена на интерактивной карте на сайте и в мобильном приложении банка. В России в 3 регионах среднемесячная зарплата превышает 200 тысяч рублей. На Чукотке – около 260 тысяч, в Магаданской области – 214 тысяч, на Ямале – более 205 тысяч рублей. В 6 регионах зарплаты превышают 150 тысяч – в Москве, Якутии, Сахалине, Мурманске, Ненецком округе и Камчатке. Работодатели активно повышают зарплаты для дефицитных специалистов, чтобы избежать остановки производства. За первые 7 месяцев 2026 года в России продано почти вдвое больше гибридов и электромобилей, чем за тот же период 2025-го – более 70 тысяч. Их доля среди всех машин выросла с 5 до 9%. Также увеличилась доля российских гибридов с 11% в 2025 до 26% в 2026 году. В то же время в ряде регионов

0: продолжаются очереди на заправках из-за проблем с бензином. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14 градусов, завтра днем до плюс 25. Елена Трубникова, Радио 100.
1: World News на Радио 100.

0: Джеймс Блант звучит на радио 100 в Челябинске, 17 часов и 15 минут. Ну что ж, друзья, интересные новости для вас. В Москве родители все чаще стали выбирать для своих детей имена из древнегреческой мифологии. С начала этого года имя Афина получили 81 девочка, а Одиссеем назвали двух мальчиков. Афина остается самым популярным мифологическим именем среди девочек. Среди более редких вариантов в ЗАГСе также назвали Артемиду и Афродиту. Каждая из этих имен в этом году получили по одному ребенку. У мальчиков выбор еще разнообразнее. Помимо двух Одиссеев, в разные годы москвичи называли сыновей Зевсом, Посейдоном, Гераклом, Прометеем, Дионисом и Аидом. При этом самые популярные имена в столице остаются вполне традиционными. Это Михаил, Александр, Артем, Тимофей и Матвей. Ну что ж, друзья, не знаю, как вы, а мне кажется, что имена из мифологии звучат очень красиво. Ну а мы вернемся к музыке высшей пробы. В рубрике «Мировой бестселлер» Энгельберт Хемпердинг у нас в этом часе прозвучит «The Last Waltz», а прямо сейчас «Deb Neva, Someone Else».
1: Кавервилль на радио 100.

Радіо 100. Радіо 100. 100 FM.

0: You know, when I was a little kid, all I ever wanted to do was make something big out of my life and not be forgotten like the rest.
1: Exclusive News на Радио 100.
2: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске в Болонье открылась библиотека Умберто Эко. Джафар Джексон снимется с Уиллом Смитом в фильме «Супермакс». В Болонском университете открылась библиотека Умберто Эко, известного по книгам «Имя Розы» и «Маятник Фуко». В ней хранится более 32 тысяч книг из кабинета писателя в Милане. Позже коллекцию пополнят тома из его загородного дома в Монте-Чериньоне. В библиотеке сохранили принципы организации, задуманные самим Эко, междисциплинарные связи и перекрестные отсылки между текстами, которые были частью его рабочего метода. Структура позволяет читателям двигаться по нелинейным маршрутам. Коллекция организована по тематическим залом, от средневековой философии до семиотики, от литературы до лингвистики, от комиксов до алхимии, магии и теории заговора. На полках также находятся более 2000 изданий работ самого Эко и около 600 книг о нем, а также полная коллекция журнала «Линус», сооснователем которого он был. Отдельные стеллажи посвящены любимым авторам Эко – Джойсу, Нервалю и Борхесу. Джафар Джексон, сыгравший своего дядю Майкла Джексона в фильме «Майкл», снимется с Уиллом Смитом в картине «Супермакс». Об этом сообщил Deadline. Какую роль исполнит актер, пока держится в секрете. Источники сообщают, что персонаж Джексона будет ключевым для сюжета ленты. «Супермакс» описывается как остросюжетный триллер о двух агентах ФБР. Одного из агентов сыграет Уилл Смит. Роль второго агента достанется Анне Софии Робб. Режиссером проекта выступит Дэвид Гордон Грин.
1: Exclusive News на Радио 100.

vento nei capelli. Cara, accelera e alza la radio.

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Брайан Адамс, «Лей, леди, лей» на волне стол. Челябинске 17:47. В ближайшее время Райан Фэриш у нас будет с песней «Walk with you». А прямо сейчас неподражаемая Патрисия Касс. Друзья, ну а я напоминаю, что радио стол можно слушать не только через радиоприемник, но и зайдя на наш сайт, а также в группу ВКонтакте. Там музыка высшей пробы звучит 24 часа в сутки. Кроме того, мы есть в умной колонке, поэтому всегда можете попросить Алису настроиться на волну сто.
1: Entrez dans la lumière comme un insecte fou. Respirez

0: Шакира в нашем эфире. Челябинске почти 6 вечера. Завершим час уже по традиции рубрикой «Люкс Тайм», а в ней на этот раз кем прозвучит «Human Touch».
1: «Люкс Тайм» на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Спонсор выпуска – медицинский центр Кема. В Челябинске завершилась международная летняя школа «Территория возможностей» для студентов из Китая. За 2 недели иностранные участники познакомились с научными лабораториями, спортивными объектами, прокатились по детской железной дороге и съездили в Златоуст, город оружейников. Финальный день прошел в креативном пространстве «Атом», где участники расписали матрешек и узнали о молодежных инициативах региона. Особенно заинтересовал китайских студентов «Апкамин-фестиваль молодежи в Екатеринбурге». Завершилось мероприятие вручением сертификатов об успешном окончании программы. Организаторы подчеркивают значимость подобного обмена для укрепления дружбы России и Китая и популяризации возможностей обучения в Челябинской области. В Красноярске завершился финал всероссийского конкурса «Большая перемена» среди учеников 5-7 классов важного проекта «Движение первых», который ежегодно собирает тысячи талантливых ребят со всей России и из-за рубежа. В финале участвовало более 800 участников, прошедших деловые игры, мастер-классы и командообразующие тренинги. Одним из ярких моментов стало появление президента Владимира Путина, который отметил, что такие энергичные школьники формируют будущее России. По итогам конкурса победитель стали 300 учеников, среди которых есть ребята из Челябинской области. Арина Акшенцева, Евгения Лукиных и Аделина Фролова. Главный приз – поездка по маршруту Москва-Владивосток, а наставники победителей получат по 100 тысяч рублей и возможность пройти просветительскую программу. В Челябинской области состоялся День картофельного поля 2026 к 95-летию Южноуральского научно-исследовательского института садоводства. Главной угрозой сезона назвали фитофтороз, вызванный переувлажнением почвы. Аграриям рекомендовали выбирать устойчивые сорта и тщательно готовить урожай к уборке и хранению. В 2026 году в регионе высадили 13,5 тысяч тонн семян картофеля.
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
4: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
0: Медицинский центр Кемма в

0: 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14 градусов, завтра днем до плюс 25. Елена Трубникова, Радио 100.
2: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: 12 августа, в День воздушно-космических сил России, телеканал ОТВ совместно с Народным фронтом запускают сбор средств в проекте «Все для Победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ.
2: Для детей старше 16 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Accept, listen to your heart на радио 100, слушая свое сердце. Ну что ж, друзья, надеюсь, что ваше сердце вам подсказывает, что нужно слушать хорошую музыку, которая звучит на радио 100. Если это так, то сердце ваше знает толк в правильных развлечениях. Сделайте звук на радиоприемнике погромче и наслаждайтесь хитами. Звучат они исключительно для вас. В мировом бестселлере в этом часе Beatles Come Together. Но прямо сейчас рубрика Coverville, а в ней The Jazz Lounge Nicky Band, Black or White.
1: Coverville. Coverville. На радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Bobby Caldwell и Jack Splash. Breaking Up называется композиция. В Челябинске 18:33. Что же мы с вами о праздниках еще не поговорили? Итак, 4 августа — это день одиноких работающих женщин. И, кстати говоря, есть по этому поводу новость. Таких женщин в России предложили полностью освободить от работы по пятницам. Общественный деятель Екатерина Шульгина заявила, что это позволит им уделять больше времени себе и личной жизни, а также в перспективе поспособствует созданию большого количества семей и улучшить демографию в стране. Ну что ж, друзья, мне кажется, чтобы это произошло, нужно и одиноких мужчин по пятницам освобождать от работы, как вы считаете? Ну что же, шутки шутками, до пятницы еще далеко, а вот этот рабочий день уже завершен, с чем я вас и поздравляю. Поэтому дела оставляем на завтра и, продолжая слушать приятную музыку на волне стоп, встречаем вечер в хорошей компании музыкальных ценителей. У нас сейчас рубрика «Summertime», а в ней композиция под названием «Десафинада» звучит.
1: Summertime на радио 100.

Радіо 100. 100% комфорта.

0: Лени Кравец звучит на волне 100. Почти 7 вечера в Южноуральской столице. Друзья, на этом я с вами прощаюсь до завтра. Но в эту среду уже с самого утра, с 7 часов, буду ждать вас здесь, на волне 100. Долго не спите, будем просыпаться вместе с помощью хорошей музыки. Как известно, это одно из самых продуктивных способов, чтобы взбодриться и начать новый день с нужной ноги. Ну, а пока... Желаю вам хорошего завершения этого дня. В рубрике «Люкс Тайм» сейчас у нас Дайана Кролл с композицией «It's Wonderful», а следующий час начнется с новостей.
1: «Люкс Тайм» на радио 100.
2: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ-УВО ЮРГУ-НИУ.
3: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
4: How do you do?
5: Ой, это дую. Ага, дую.
4: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
5: Так ведь я это, не владею я.
3: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
1: «Люкс Тайм».

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В России вступили в силу новые правила выбора формы получения набора социальных услуг для уволенных ветеранов боевых действий. Теперь, чтобы заменить денежную компенсацию на рецептурные лекарства, санаторное лечение и бесплатный проезд на электричках, не нужно ждать конца года. Ветеран может подать заявление на замену в течение 3 месяца с даты увольнения, а услуги назначат в пределах месяца. Например, заявление, поданное в августе, вступит в силу уже в сентябре. Ускоренный переход доступен также для ветеранов с инвалидностью, установленной в течение года после службы. Заявления принимаются в офисах социального фонда, МФЦ или онлайн через госуслуги. В регионе также действует цифровой сервис «Свои возможности» для информирования о мерах поддержки, а к 2026 году планируется создание единого социального кодекса. В Челябинске прошло заседание Президиума Совета по нейросетям под представительством Алексея Текслера. Обсудили итоги пилотных проектов, новые инициативы и дальнейшее развитие искусственного интеллекта в регионе. Губернатор отметил лидерство области во внедрении технологий и результаты по цифровой трансформации. Также рассмотрели проекты в строительстве, образовании, сельском хозяйстве, архивном деле и работе мировых судей. А профильным ведомствам поручили масштабировать действующие решения и внедрять новые нейросети. В Челябинске сотрудники ОФСБ пресекли деятельность группы лиц, занимавшихся хищением и сбытом конфиденциальной информации из закрытых ведомственных баз силовых структур. Злоумышленниками оказались местные жители. Они похищали персональные данные граждан и продавали их через телеграм-каналы. Против организатора противоправной схемы уже возбуждено уголовное дело. Оперативники продолжают устанавливать всех соучастников и оценивать масштаб утечки. Фигурантам дела грозит до 6 лет лишения свободы за незаконный оборот персональных данных. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14 градусов, завтра днем до плюс 25. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
2: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте все лето в понедельник и четверг в 15:45, а также в субботу в 10:45 и 14:45. Не листайте, слушайте «Лето, дети, книги».
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мир на вкус. На радио 100.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Мороженое – один из самых популярных десертов, который имеет очень древнюю историю. В Китае еще 4000 лет назад подавали к столу снег и лед, смешанные с кусочками апельсинов, лимонов и зернышками гранатов. Охлажденные вина, соки и молочные продукты потребляли также древние греки. Не стоит отбрасывать со счетов и Древнюю Русь, наши предки готовили необычный десерт. Это было замороженное, очень мелко порезанное, можно даже сказать, наструганное молоко с сахаром. По легенде, в Европу рецепт мороженого привез из Китая Марко Поло. Современный вид десерта появился во Франции, где стали готовить холодные сладости, беря за основу сливки и молоко. Рецепт был изобретен в городе Флобьер-Лебем, поэтому этот сорт мороженого получил название пломбир. Со временем мороженое стало популярнейшим десертом во многих странах, каждая из которых придумывала различные добавки и смеси. Например, Италия считается родиной мороженого сорти. Именно на Апеннинах стали добавлять в холодный десерт орехи, фрукты, ликер, ломтики печенья и даже цветы. Австрия стала родиной шоколадного мороженого. Выбрать есть из чего. Поэтому мороженое любят практически все, особенно в летний зной.
0: Мир на вкус. На радио 100.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Каплан Панеш предложил внести в Трудовой кодекс изменения, дающие матерям детей до 7 лет право работать дистанционно не менее 2 дней в неделю, если это позволяет должностные обязанности. Согласно инициативе, переход на гибридный формат возможен по письменному заявлению, которое работодатель обязан рассмотреть за 3 рабочих дня, а отказ письменно обосновать объективными производственными причинами. Мера не должна влиять на размер зарплаты, круг обязанностей или условия труда. По мнению автора, это поможет женщинам сохранять квалификацию и доход, совмещая карьеру с воспитанием детей, а компаниям снизить расходы на поиск и замену персонала. Сеть АЗС «Газпромнефть» полностью отменила лимиты на отпуск топлива в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Омской, Ярославской и других областях, сообщили ТАСС в пресс-службе «Газпромнефти». Покупатели могут приобрести горючее в любом объеме в бак или канистру. Для них доступна система оплаты после заправки. Актуальная информация о наличии топлива представлена на интерактивной карте на сайте и в мобильном приложении банка. В России в 3 регионах среднемесячная зарплата превышает 200 тысяч рублей. На Чукотке – около 260 тысяч, в Магаданской области – 214 тысяч, на Ямале – более 205 тысяч рублей. В 6 регионах зарплаты превышают 150 тысяч, в Москве, Якутии, Сахалине, Мурманске, Ненецком округе и Камчатке. Работодатели активно повышают зарплаты для дефицитных специалистов, чтобы избежать остановки производства. За первые 7 месяцев 2026 года в России продано почти вдвое больше гибридов и электромобилей, чем за тот же период 2025-го – более 70 тысяч. Их доля среди всех машин выросла с 5 до 9%. Также увеличилась доля российских гибридов с 11% в 2025-м до 26% в 2026 году. В то же время в ряде регионов продолжаются очереди на заправках из-за проблем с бензином. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14 градусов, завтра днем до плюс 25. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ-ВО ЮРГУ-НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Так ведь я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Юкс Тайм.

0: go to number one.
1: Радио 100. Радио 100. 100 FM. 100 FM. 100 FM. 100 FM.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ-УВО ЮРГУ-НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Так ведь я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс Тайм.

Chaudement et calmement.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ ЮРГУ-НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Так ведь я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс Тайм.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: Люкс Тайм на радио 100. Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики — лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ УВО ЮРГУ-НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Да хоть я это не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс Тайм.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на сосновый бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: this while she keeps her mascara on.
1: Радіо 100. Радіо 100. Радіо 100. 100 FM.

0: Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ-УВО ЮРГУ-НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Да хоть я это не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221, телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс Тайм.